0: застилаем предистки нелюбиву.
1: Лежащ па. Долеу,
2: да те мене вендрола, зиште ке умонио, сундиш мата,
1: отрутиш вола.
3: Радио Лузитания, Португал, ком музика на ред.